0: 10 und gerade lief mein Lieblingslied auf Radio SRB.
1: Привет! Меня зовут Виктор Глушков, и вы слушаете Радио СРБ.